живу я на свете и сердцу внимаю. Когда час мой смертный придет, я не знаю, но знаю, что поздно уж будет тогда, и всех не готовы.

постигнет беда. Смотрю я на небо, смотрю и вздыхаю. Зачем во грехах я, зачем погибаю? Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Ведь есть покаяние, ведь есть избавление, Христом совершилось.

тебе, человек. Восстань же немедли, порви свои сети, смотри, как ты связан, ты пленник у смерти, и только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести, и только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести.

Милу веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние не присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя, исповемся Тебе в правости сердца, внегда научить имися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела, в часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих, в сердце моим скры словеса Твоя, якуда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему живи мя, сохраню словеса Твоя, открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось гордым проклятие, уклоняющиеся от заповеди Твоих. Вот ими от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живими по словеси Твоему. Пути моя возвестихи, услышал меня Иси, научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразумими, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди меня в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй меня. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми меня и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, яко Ту и восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мя слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбу Твоя упова. И сохраню закон Твой выну век и век века. И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдяхся. И поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело. И воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне Иси. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Горди законопреступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твоя на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках. Часть моя, еси, Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помыслих пути Твоя, и возврати к нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне из закона Твоего, не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполнен земля, оправданием Твоим научи меня. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему.
благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веровам. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших всех ради слова Твоя сохрани. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аж всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яком легко сердце, и аз же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злато и серебро.

Руце Твои сотворись Тимя и создасть Тимя, вразуми имя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шинамя, алже поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправдании Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоши очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя, отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши мя на земли, аже не оставив заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ждаша грешницы погубить имя, сведения Твоя разуме. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя иси заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукавого сбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мя иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидих всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави, сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовав сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони к сердце мое сотворите оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданиях Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающая не пчела вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоть.

Отче мой, исчезусти во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюби к заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправду возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

Помилуй мя по суду любящих имя Твое, стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходящего во дна из ведости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мя есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть, и уничижай на оправдание Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды обретовши мя, заповеди Твоя, поучение мое. Правда сведения Твоя вовек, вразуми мя и жив буду. Возвак всем сердцем моим услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвак Ти, спаси мя и сохраню сведения Твоя. Предварик в безгодии, возвак на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вишь смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави мя, словеси ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многи, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнозе изгоняющие мя, истужающие мя, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижди, яко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнаши мя от уни и от словес Твоих, убояся сердце мое. Возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создав человека и показав его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создава его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, не же оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостиви и любоблажи, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твои щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне след за умиление на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, во мне человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, не же да возможит на меня боритель демон, не же к своему хотению доведет меня, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай меня, Ты царствуй во мне благи и человеколюбивый, Господи, и всего Твоего бытия и жития мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мне благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ни же не исправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Я куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ней же освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святителю Филиппу, митрополиту Московскому и всей России чудотворцу. Избранный от Господа сил российских первопрестольников преемниче, славным подвигом исповедничества, яко светило златозарно, озаривай церковь православную, чудесы велиями и нетлением твоих мощей, от Бога прославленный, святителю очи наш Филиппе, величая дивного во святых своих Господа, восхваляем тебя с любовью, яко усердного, пред престолом Господним молитвенника, чудного пастыря и мученика, и от всего сердца вопием тебя, радуйся, святителю Христов Филиппе, исповедничий великий и преславный чудотворче. Ангельские силы радовахуся, святитель очи наш Филиппе, чистому и святому житию твоему, видящий, яко из детска крутость дивную, благочестие и святое послушание являл еси. Мы же, благодарящие Господа, так о тебе благоволившего, прославляем тебя, яко Божия избранника восхвалениями сими. Радуйся, родителей твоих, плод благословенный, радуйся из млада Господа, Бога возлюбивой, радуйся в чисте и молитве твоей пред Господем, дитя незлобивое, радуйся с отрочества житиями угодников Божиих, сердце твое питавой, радуйся служб Божиих, неленостный посетителю, радуйся книжного церковного учения искренней любителю, радуйся наказанию отца твоего духовного зело прилежавой, радуйся пустошным играм, я же детей обычай немало же внималой, радуйся родителей твоих радости утешения, радуйся всех знаемых твоих похвалой и удивления, радуйся наш святый молитвенничий, радуйся наш дивный учителю, радуйся святителю Христу Филиппе, исповедничий великий и преславный чудотворчий. Видел еси святителю Филиппе, отрок младцы и храмов Божиих благолепия, святых обителей украшения, честных мощей и икон святых от народа почитания, ярких свящей горения, фимиама воскурения, купно с матерью твоею, службами церковными зело умилялся еси, красоту же храмов Божиих вседушно возлюбил еси, и така благочестиво возрастая от юности твоей я, Отечество Небесного искал еси, иди же Господь во славе, иди же непрестанная песнь, аллилуйя. Разум твой учением Слово Божие и молитвою мудря явился еси святителю Филиппе юноша благонравен, и за премногую твою добродетель излюблен был еси юным царем Иоанном, и житя, яко отрасль высокого рода, приблизи к своему престолу царскому, и многими почестями тебя украси. Ты же земную славу ни во что же вменяя искушение земных почестей победил еси, и о едином на потребу попечения имел еси, сего ради мы тебе радостно восхваляем така. Радуйся от юности добрый и благочестивый рабе Христов, радуйся благоговейная матери твоей, верной, послушной сыне и друже. Радуйся, старце и старице, добре почитавой. Радуйся, нищей и убогий, зело возлюбивой. Радуйся, юношеских похотей победителю. Радуйся, целомудрия рачителю. Радуйся, церковных песен и божественной псалтирии усердной любителю. Радуйся, песен срамных, смехотворства, бесчинства, злага, нелицемерной презрителю. Радуйся, всякую буйсть юности отгнавой. Радуйся, мудрости евангельскую возлюбивой. Радуйся, всех добродетелей вместилища. Радуйся, благодати Божия, искренне причастниче. Радуйся, святителю Христу Филиппе, исповедничий великий и преславный чудотворче. Силой благодати Божия влеком всем сердцем познал еси угодничий Божий суету жизни мира сего, того ради внимания к себе царева видя общения со избранными слугами того имея услада душевная всех мирских прелестях не обретал еси, но об иноческом житии в сердце твоем помышляя, молился еси о благодатней небесной помощи и тую в себе ощутив благодетелю Богу, радостно взывал еси «Аллилуйя». Имея возраст совершен, услышал еси преподобный отче в храме Божием словеса Господа, не можете Богу работать и мамоне, сими словесами Христа Спасителя восхищенный, не приложился еси плоти и крови, но Божию призыву повинуюся, соусердную молитву на устах, заступлением Богоматери и угодников Божиих окормляем, оставил еси царское приближение, отчий дом, богатство тленное и нищ быв, тайне душевного ради спасения ко обители преподобных за симой совати устремился еси. Таковому твоему послушанию гласа Господа девящийся, сице восхваляем тебя. Радуйся по завету Господа мир и вся еже в мире презревой. Радуйся крест Христов на рамена твоя с весельем возложивой. Радуйся путь тесный к Царствию Небесному избравой. Радуйся узкими враты за Господем последовавой. Радуйся богатство мира сего возненавидевой. Радуйся Христовой нищете себе смиренно покоривой. Радуйся Господа и Спасителя, паче родителей и дома твоего возлюбивой. Радуйся царя земного оставивой, да царю небесному всего себе поработтиши. Радуйся добрый странничек ко Отечеству небесному. Радуйся безбоязненный путничек морю океану ледовитому. Радуйся земные ангели, радуйся небесные человечи. Радуйся святителю Христов Филиппе, исповедничий великий и преславный чудотворчий.
Буря смущений найди на тебя, святителю Христофе, да Господь, испытуя любящее свое, не попустите дойти до лавры Соловецкие, но оставить тебя в пределах земли Новгородские, у езера Онежского, иди же в весе Киже, прилепился Иси ко единому от жителя страны твоей пасти овцы его. Но всех напастях ты, угодничий Божий, ныне и не вдался Иси, радостно же вся Господа ради терпевой, умильно взывал Иси овцы господина твоего пасы и истинному пастырю Христу, евангельскую песнь. Аллилуйя. Слышаны быши на езере Онежском подвиги иноков обители Соловецкие, и паки, аки огонь, возгорейся желание Твое, святителю Филиппе, всей святи обители, во славу Божию потрудитесь. Та же оставь Кижу, устремился истина отток Соловецкий, и дежеником же знаем, паче же высокородие Твое скрывая, смирение, смиренное ради мольбы Твоя, принят был еси во обитель, до послушания Твое, Господи, истина явише. И послушник, быв вся повеленная Тебе в обитель рад, радостно творил еси своей я воли, вседушно отрекался еси, сего ради в похвалу тебе сица глаголем. Радуйся, кроткий и смиренный, послушничий обители Соловецкие. Радуйся повелении игумена и старцев, яко веление самого Господа исполнявый. Радуйся сечением дров во обители смирения стяжавы. Радуйся земли копанием и камене ношением, плоть свою обручивой. Радуйся, аки вторые дамаскин, скаредное места очищавый. Радуйся, всякие тягчайшие работы радостно исполнявый. Радуйся, яко бием бываем. Никакого же злом за зло воздавал еси. Радуйся, ко многие обиты, уничижения благодушно претерпевал еси. Радуйся христовых заповедей добрый исполнителю. Радуйся церковных заветов усердный хранителю. Радуйся терпение учителю. Радуйся смиренно мудрее наставниче. Радуйся святителю Христу Филиппе, исповедниче великий и преславно чудотворче. Богомыслие пустынное ко святому послушанию приложил еси очи наш Филиппе, сего ради игумен обители радостно по благому твоему хотению сопричисли тебя к избранному стаду иноков соловецких, и твой постриг во инока соверши. Ты же со страхом и трепетом обеты иночества изрекая, о содействии благодати Божия молился еси со слезами великого умиления, взывал еси Господу. Аллилуйя. Видишь, игумены, братья, обители Соловецкие, в тебе воистину избранный сосуд Божией благодати, ангельский бочин восприяв, великих подвигов твоих не оставил еси, преподобнее, но всяко смиряя себе, носил еси дрова и воду, огонь возгнешал еси, поварни, пекарни, прилежно трудился еси, вкупе же паче прежнего молитве и прочих духовных трудех ходил еси. Егда же иноцы обители начаши восхвалять эти блажения ты, сие славы людские не стерпел еси, но оставь обитель, удалился еси на том же от отца воедино пустое место. И там оденно и ночно, не едино лето в молитве чтении Слова Божия и богомыслии пребывал еси. За таковые твоя во славу Господа подвиги восхваляем тебя усердно. Радуйся истинного мы нашеского жития великие образе, радуйся иноческих обетов пламенно исполнителю, радуйся дневными и ночными подвигами плоть твою всецело духовой покоривой, радуйся молитве Иисусовой усердно прилежавой, радуйся умную молитву от Господа стяжавой, радуйся древним восточным подвижникам искренней подражателю, радуйся токму молитве ко Господу все утешения полагавой, радуйся сладостным общением с Господом пустыне дух твой питавый, радуйся Божьей Матери любимиче, радуйся ангелов собеседниче, радуйся наше верное прибежище, радуйся наше светлое упование, радуйся святителю Христов Филиппе, исповедниче великий и преславно чудотворче. Проповедник словом и делом чистого и святого монашеского жития был еси святителю Филиппе, сего ради игумен престарелый в летях, купе с братью, обителю, молитвое смирение, приять высокое звание, иноков начальника и священства, доводимое тобою святая обитель, яко яркий светильник всей Руси православная явится, да иноцы и мерсти, и люди, молящиеся в ней, возрастают от силы в силу, воспевая Богу. Аллилуйя. Возосия светом велием, обитель Соловецкая, игда святитель Филипп, гласу Божию повинуяся, восприял бремя тяжкое игуменство монастырского, святый игумен по заповеди Господа себе самого, яко слугу всех вмени, телесным бо трудом и молитвенным подвигом, паче прежнего себе предавая, христоподражательным своим нравом и иноческим житием братью без слова пленяше, та же чин церковного богослужения исправляше и о благоукрашении святой обители попечение имеяше. Воспоминающие оба славные труды сего дивного игумена, восхваляем его так, радуйся Соловецкие обители, мудрую правителю, радуйся братья обители кроткие, смиренные начальничьи, радуйся о вечном спасении братья и слезно ко Господу взывавой.
Радуйся скорби и радости иноков, сердце твоим не тесно вмещавай. Радуйся, яко поучение иноком усердно вещал еси. Радуйся, яко евангельские законы в сердца их глубоко внедрял еси. Радуйся, добрым иноком сугубую честь воздававай. Радуйся, строптивая и нерадивая иноки судом Божиим вразумлявой. Радуйся, Христовой любви и небесного мира усердно благовестничай. Радуйся, вечная правда Христова, твердой поборничай. Радуйся, иноческих уставов ревнителю. Радуйся, красоты церковных служб прочителю. Радуйся, святителю Христов Филиппе, исповедничай великий и преславный чудотворче. Хотящих честне изобразите чудные дела и игуменство твоего вразуми, святителю Филиппе, недоумеет бо язык человеческий изрещи, достойно хвалы денным и ночным трудам твоим, твоему о благо украшения обители попечению, твоему уставам церковным послушанию, твоим слезам молитвенным, твоим воздыханием сердечным, твоему пустынному уединению, обаче в толиких безмерных трудех твоих силу благодари, божественное в силу благодати божественное видящее, усердно вопием щедродателю, Господу Богу, ангельскую песнь. Аллилуйя. Новый Зосима явился иси обители твоей, святителю Филиппе, всей душею твоей, живя в Господе, присно в молитве пребывая, слезами умиления покрывая ложе твое, ты, святителю великий, не забыл еси и великого дела домовного строительства, новые храмы и скиты воздвигал еси, блатные места осушал еси, пути по оттоку Соловецкому исправлял еси, братские домы, больницы и прочие строения обители созидал еси. Таковому твоему доброделу не удивящийся, так и похваляем тебя. Радуйся преподобному Савватию в молитве и духовном делании подобной. Радуйся по домовому строительству и во игуменстве великому Зосиме равной. Радуйся преподобному Герману в твердей вере и светлем на Господа уповании подражавой. Радуйся добродетели всех соловецких подвижников усвоивай. Радуйся честного успения Богоматери Боголепова, спасого преображения храмов мудрой зиждителю. Радуйся пустыне твоего имени и скитов обители основателю. Радуйся пресной воды соловецких источников во единем святем езере совокупивой. Радуйся в красотах северного неба, славу премудрого Творца Вселенной умильно созерцавой. Радуйся всякую пять земли оттоков соловецких твоими честными стопами осветивой. Радуйся чаще лесные, брега морские, слезами умиления обильно рошавый. Радуйся пред Богом молитвенничай наш усердный. Радуйся святителю Христов Филиппе, исповедничай великий и преславный чудотворче. Странник безвестен и проситель смиренный иноческого послушания врат обители соловецкие явился иси Филиппе. Но како духовных твоих доблестей ради содейся, славное имя твое блаженье, град бо Москва и вся Русь православная, познаша в тебе, яви добродетелей твоих светлость и молитв твоих силу. Сего ради и был еси вождь духовен всей Руси святые, всех спасения ищущих, вои же взывайте Господу. Аллилуйя. Всей душею и телом обители преподобных Зосимы и Савватия поработал еси, очи преподобней сего ради о нуждах обители сея, зело прилежал еси, и о сих царя Иоанна Грозного извещал еси, грозный же царь, юношеские дружбе твои я, и подвигов твоих иноческих ради, щедро обители твои снабдения творяще, подражающие же ему, и прочие града Москвы обитатели от трудов твоих обители прилежаху и к молитвенному твоему заступлению притекающий, так о прославлях у тебя. Радуйся от царских чертогов, да иноческие нищеты не сшедой. Радуйся честь земную, на богатство не оскудевающее применивай. Радуйся божественной литургии пламенной совершителю. Радуйся слово Божие усердно изъяснителю. Радуйся иноческими подвигами твоими, родительницу твою возвеселивой и житием твоим ко иночести жизни склонивой. Радуйся нужды отечества твоего земнаго, в сердце твоем имивой, и о них пред Богом слезы источивой. Радуйся мирских людей наставничай, радуйся столпе православия непоколебимой, радуйся истины поборничай неодоленной, радуйся утешения всех скорбящих, радуйся отрадок твоей помощи всех прибегающих, радуйся святителю Христов Филиппе, исповедничий великий и преславный чудотворче. Всяк возраст и чин града Москвы зело возрадовался, игда изыдя весть о приятии тобою смиренным игуменом соловецким, чести и сана первостителя церкви российские, ведомо бо бе людям русским и прежнее твое к царю приближение, царское твоих иноческих подвигов почитание, сего ради упования светлым сердца их исполнившимся. Новый бог первосвятитель истинный и мощный печальник и заступник пред грозным царем о всех обидимых и правды ради гонимых восстанет. И всей великой радости и надежде возгласишь о благодателю всех Богу благодарственно-хвалебную песнь. Аллилуйя.
Етиствующий язык человеческий не возможет достойно изобразить и труды, и скорби Твоя, святителю Филиппе, на первосвятительском престоле Церкви Российские. Грозный бо царь, в тые дни свою державу злою опричненную возмути. Люди русские зело сокрушахуся, егда о убиении мужей неповинных слышаху и козни жестокие видяху. И ты, ревнителю Божий, сию неправду цареву видя, в защищение верных сынов русских дерзновенно глас свой возвысил еси, и, входя к царю, кротко того поучал еси, и опричнину злую упразднить и убиение невинных прекратить и умолял еси. И благослови Господь святительское Твое пред царем грозным печалование. Царь Иоанн, Твоим мольбам и слезам немля, гнев свой на время укроти. Народ же русский, град Москва, Твое мощное пред царем заступление видяще, сице радостно восхвалях у Тя, радуйся архиерею истины, радуйся ко вторым Моисей, бремени всего народа русского носителю, радуйся граду Москве и всему народу русскому словес Божий божественных усердно изъяснителю. Радуйся, российские златоустья, устами золотыми Божия правда и суда Христова провозвестниче. Радуйся, царя и людей русских во апостольских и отеческих преданиях мудро наставниче. Радуйся непокоряющихся Божьему закону грозный запретителю. Радуйся грозного царя искренний, нелицеприятный и нельстивый друже. Радуйся об исполнении пути его и о вечном его спасении усердной и слезной молитвенниче. Радуйся злых опричненных деяний, безбоязненный обличителю. Радуйся обидимых защитниче и скорбящих душей утешителю. Радуйся всех заветов Евангелия Христова смиренно исповедниче. Радуйся о земных наших скорбех, милостивый печальниче. Радуйся, святителю Христу Филиппе, исповедниче великий и пресланный чудотворче. Спасти хотя всю Русь православную, отцу и мудреного свирепства царского, яко пастырь добрый, душу твою за пасту положить и готовый, ты, святителю Христу, всенародная ярость самонравного царя, на крутость приложите подщался иси, о новых же злодеяниях опричнины, увидев и гнев царский на себе испытав, к венцу мученическому приуготовил себе, и в благодатном умилении ко Господу взывал иси чистыми твоими устами хвалебную песнь. Аллилуйя. Царя грозного ярость и свирепство зело угобзил еси святителю, Отче наш Филиппе, и когда Христово учению внимая во храме, владычица Чеснага и я успение новое беззаконие царя грозного обличив еси, еще же и опричника в глумлении над Евангелием укорил еси. За сие твое дерзновение судом неправедным святительского сана лишен был еси. В храме Божием злыми опричниками во святительском одеянии обесчестен был еси, муки жестокие в темницу ввержен претерпел еси. Последи же от смерти избавлен быв во отроч монастырь во изгнание послан был еси. Чадо же твое духовное, твое поругание и страдание видяще со слезами возглашах у тебя сия. Радуйся, страдальче наш незлобивый. Радуйся, паству твою до смерти возлюбивой. Радуйся, пророку Илии и предтече Господне во обличении царя беззаконного уподобивайся. Радуйся, учение Христово в доме царстем, аки вторый Павел проповедовай. Радуйся великому Амвросию и епископу Медиолана единоправный. Радуйся безбоязненной правды поборничи. Радуйся, аки вторый златоуст бесчестия и изгнания царя претерпевой. Радуйся, а в разумлении царя грозного, яко верный Христов пастырь, непрестанно молившийся. Радуйся, наш благий и великий святителю. Радуйся, наш златословесный учителю. Радуйся, ко твоему подвигу, ангеле возрадовавшийся. Радуйся, ко твоему исповедничеству, вся вселенная девица. Радуйся, святителю Христов Филиппе, исповедничий великий и пресланный чудотворче. Пение надгробное со слезами скорбными, град Москву, обитель Соловецкую, всю Русь православную огласи, и когда во вся концы Отечества нашего изыди весть о мученической кончине Твоей, наш дивный исповедниче, смерть бы неправедную, горькую во отроче монастыре, от рук злага слуги царского восприял еси, присно со Христом пребывая, молитву за убийство их творил еси, святителей, и когда праведная душа Твоя от тела нуждею разлучашися. Мы же, прославляющие Твою страдальческую кончину, со слезами умиления вопием премудрому Господу. Аллилуйя. Свет благодатных исцелений обильно возосия от честных мощей Твоих, святителю Филиппе I, Соловецкой обители, а после жди в ограде Москве, в нюже многоцелебной мощи Твоя великим Никоном принесошися. К сим мощам припадающе похвалу Тебе наш великий святителю так оглаголем. Радуйся возвращением Твоим в Соловецкую обитель, братью обители зело возвеселивой. Радуйся игуменство Твое в ней духовне возобновивой. Радуйся, ко Соловецкой обитель, части мощей Твоих благодарне поклоняется. Радуйся, ко
сию часть мощей твоих, обитель твоя, яко драгоценную жемчужину почитает. Радуйся, яко прославлением честнаго твоего тела и град Москву, и все отечество наше возвеличил еси. Радуйся, яко чудесами от нетленных мощей твоих благочестие стране нашей умножил еси. Радуйся святителям Христовым Петру, Алексею и Ионе единоправный. Радуйся подвигам твоим святителя Ермогена на великое пасторское дерзновение воодушевивой. Радуйся, светозарное солнце земли российские, радуйся разумного света заре, радуйся, светило церковное, архиерейское красото, радуйся небесных законов на земли, живая проповедь и христоподражательного жития образе. Радуйся, святитель Христов Филиппе, исповедничий великий и преславный чудотворчий. Благодать святаго дерзновения, безбоязненно делом и словом вещать и Христово учение, подашь нам немощным, великий угодничий Божий, святителю Филиппе, наипаче подашь сию благодать пастырям Церкви Христовой, да возмогут они немолчно свою духовную пасту учить и вразумлять, и лицеприятие избегать, а до таковое дерзновение стяжавши, все мы на благом пути ко спасению обрящимся, и сподобимся в вечном небесном царстве выну воспевать Господу. Аллилуйя. Поющий Твое дивное житие, Твои иноческие подвиги на Отце Соловецком, воспевающий Твою святительскую ревность и дерзновение восхваляющий, поклоняющийся Твоему до крови правдолюбию и исповедничеству, святитель Отче наш Филиппе, молим Тебя в борениях и искушениях многоразличных не оставляйте нас, но наипаче Твоими молитвами укрепите, да возможем и мы Твоими подражательными быти. И Тебе, нашего Отца и Наставника, восхвалять истицы, радуйся, звездо российская, радуйся, чистой сосуде Святаго Духа, радуйся, вселенским мученикам и исповедникам подобничи, радуйся, Церкви российские, похвало и всего священства украшений, радуйся, иноческие кротости образе, радуйся, монашеского постнического жительства, истинное правило, радуйся бесплотных сожителю, радуйся Христово смирение ревнителю, радуйся чудес велиих совершителю, радуйся о скорбях земного отечества твоего милостивой пред Богом печальниче, радуйся, яко тобою Соловецкая обитель славится, радуйся, яко тобою град Москва и вся Россия украшается, радуйся святителю Христов Филиппе, исповедничий великий и преславный чудотворчий. О великий святителю Христов Филиппе, прими от нас грешных сие похвальное пение и священными твоими молитвами тебя поющее в мире сохрани, от напасти и бед избави, во святей православной вере укрепи, угодное Богу житие проводите, помози, уныние наше в радость притвори, дух крепкого стояния за церковные законы и церковное предание обнови в нас, да так исподобимся вовеки в райских обителях воспевать нашему пастырю, начальнику и Господу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О великий святителю Христов Филиппе, прими от нас грешных сие похвальное пение и священными твоими молитвами тебя поющее в мире сохрани, от напасти и бед избави, во святей православной вере укрепи, угодное Богу житие проводите, помози, уныние наше в радость притвори, дух крепкого стояния за церковные законы и церковное предание обнови в нас, да так осподобимся вовеки в райских обителях воспевать нашему пастыре, начальнику и Господу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О великий святитель Христов Филиппе, прими от нас грешных сие похвальное пение и священными твоими молитвами тебя поющее в мире сохрани, от напасти и бед избави, во святей православной вере укрепи, угодное Богу житие проводите, помози, уныние наше в радость притвори, дух крепкого стояния за церковные законы и церковное предание обнови в нас, да так осподобимся вовеки в райских обителях воспевать и нашему пастыре, начальнику и Господу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангельские силы, радовахуся, святитель Отче наш Филиппе, чистому и святому житию твоему, видящий, яко из детской кротость дивно, благочестие и святое послушание являл еси. Мы же, благодарящий Господа, так и о тебе благоволившего, прославляем тебя, яко Божия избранника восхвалениями сими. Радуйся, родители твоих плод благословенный, радуйся из млада Господа Бога возлюбивый, радуйся в чести молитве твоей пред Господем, дитя незлобивая, радуйся с отрочества житиями угодников Божиих сердце твое питав, радуйся Божиих неленостный посетителю, радуйся книжного церковного учения искренне любителю, радуйся наказанию отца твоего духовно зело прилежавый, радуйся пустошным играм, я же детей обычай немало же внимавый, радуйся родителей твоих радости утешения, радуйся всех знаемых твоих похвалой и удивления, радуйся наш святый молитвенничий, радуйся наш димный учителю, радуйся святителю Христов Филиппе, исповедничий великий и преславный чудотворчий. Избранный от Господа сил российских первопрестольников преемнище славным подвигом исповедничества, яко светило златозар.

даже до кончины Твоей я заповедям Господним немая, пребывая в них и возрастая, полон сей любви, милосердия, кротости и смирения, всеми добродетелями Ты богатно служил еси Господу и пресным Твоим, образ евангельского жития показуя, благочестивым житием Бога прославляя, за сие житие Твое от Бога прославлен еси, велим даром чудес богатился еси, святое дерзновение стяжал еси, и до дней земному Отечеству и народу Твоему служишь, и воздыхание наше предваряешь. И мы, грешные, заступничеству Твоему пред Богом верующие, молимся Тебе усердно. Буди нам, якоже в земнем, Твоем житии, Отец и Заступник, помози всем нам крест земного жития с терпением и радостью носите, малодушно молитвою Твоей подкрепи, и от житейских соблазнов любовью Твоей отврати, сеющая соблазны рукой Твоей крепко вразуми, дашь нам, Святителю Христов, прежде кончины нашей радость Твоего мощного заступления ощутите, дашь многострадальному Твоему Отечеству сила благодатная, присно Христу работайте, якоже благочестивее Отцы наши своим цирконом житием, слава Богу, Божию веру Христову на земле множаху, дашь нам их благочестию подражати, уставы церковные храните, заповеди Божии благоговейно соблюдайте, нищие любите и щедро им благотворите, обидимое заступайте, веру Христову и закон Божий безбоязненно исповедовайте, всякого греха гнушатися, и одежду всякие правды светло украшатися. Да така Твоими молитвами укрепляями, возможем и мы житие свое богоугоднее устроите, грехов прощения от Господа получите, и милостью и человеколюбием спаса нашего и Господа в небесных селениях водворитесь, иди же ангели и все святые славят великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Давид пред начиная ликование играет и ликовствует с нами, и царицу завет украшену пречистая, предстоящую всечистая в храме.

Яко дом сущий благодати, в нем же сокровища лежат неизреченного Божия, строение все чистое, в храме причастилась Иисия, не

неземной. Но одних земных стяжаний олигархам не хватает, аппетиты у элиты в гору скачут на коне, и теперь свои владения

тяжкий грех. Этот грех стремятся геи узаконить всем на горе. Их бесстыдные парады власть

Люди-братья, нужно к Богу обратиться нам отпавшим. Солнце истины согреет всех от старца до юнца. Пусть взойдет оно навеки над землей.

А причина всему безбожие, отступление от веры правой и блуждание путями ложными и падение

одиноким. Так же было при Ное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем и серой. Бог зовет нас шепотом совести, тихим словом святых писаний, криком воин, который...

неземной. Но одних земных стяжаний олигархам не хватает, аппетиты у элиты в гору скачут на коне, и теперь свои владения

Содома тяжкий грех. Здесь рабы вещей и денег, гордых чувств и ложных мыслей, блудной похоти безумства. И Содома тяжкий грех. Этот грех стремятся геи узаконить всем на горе. Их бесстыдные парады властью прикрывают.

нам огне. Скоро мир подобен станет весь Содому и Гоморре, а ведь к ним пришла погибель в с неба посланном огне. Этих древних извращенцев кара Божья поразила, в назидание всем народам.

можно, но сердце от страстей они не лечат, хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь закон.

смерти запеленает льдами сердце туго. Той ночью город спал, беды не чуя, а день минувший труден был и долог.

них и себя, отдав на муки. Беда пришла как тать, совсем нежданно. В авто разбился парень, ехав с горки. И скоро я так скоро, как ни странно, в больницу привезла его для сборки. Но цену знал себе наш врач отменно. Больного увидав в кровоточении, принесших он спросил,

и вытирала тело от крови. А он стонал, ни в ком не вызвав жалость, и умер, не дождясь ничьей любви. Явился врач узнал.

И бушует, и стонет вокруг это море греха мировое. То на миг остановится вдруг, то нахлынет кипящей волною до последних пределов земли и до самых краев отдаленных. Эти волны греха доползли и покрыли собой беззаконных. И, исполнив лице всей земли беззаконий греховного смрада, человека они низвели до глубин преисподнейших ада. Было трудно, но смог человек человеческой чести лишиться, во грехе проживая свой век, не желая пред Богом смириться. Неужели за тысячи лет было опыта горького мало? Неужели тебе, человек, к вразумлению его не достало? Неужели тебе не видны все плоды твоих дел сокровенных? И не знает ли совесть вины за убитых тобой и растленных? Сколько можно свой ум уклонять от познания истины вечной и все силы свои прилагать к этой жизни земной скоротечной? Ведь не пищею жив человек, он лишь плоть свою пищей питает, но по жизни, свершая свой бег, он заботы другой и не знает. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только кажется мне, это слезы о роде людском. Мы бездумно живем, во грехах свою жизнь коротая, о бессмертии забыв, помышляя о счастье земном. Как же случилось, что сердце

мы не помним родства, веры предков великой и славной. Мы не дети Владимира князя, что Русь окрестил, и от матери церкви ушли православной. Божьи храмы и души пусты, и так жить нет

кровью своей заплатил. Так зачем быть рабами греха и звать это свободой? Задыхаясь от жизни плотской, крик души презирать, оставлять позади

сыну его ожидать. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только это не дождь, это слезы о роде людском. Мы безумно живем, во грехах свою душу сжигая, о бессмертии забыв, а мечтая о рае земном. О бессмертии забыв, а мечтая о рае земном.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде

Блаженні непорочні в путь ходящі в законі Господні, блаженні испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научите меся судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моим скрых словеса Твоя, якуда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих. На пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя. В оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мой, сохраню словеса Твоя. Открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось гордым, проклятие уклоняющиеся от заповеди Твоих. Вот ими от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвести их и услышал меня Иси, научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ими и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрима душа моя от уныния, утверди меня в слове всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины из волих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Разуми меня и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, яко ту и восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи меня. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи меня. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбу Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну веки и век века. И хожда к широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Горди законопреступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помяну судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мя, яко оправдание Твое взысках. Часть моя еси, Господи, рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помыслих пути Твоя и возврати к нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне из закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей, я, Господи, исполнен земля, оправданием Твоим научи меня. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему.
благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веровал. Прежде даже не смирите меся, аз прегреши их всех ради слова Твоя сохрани. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аж всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце, и аз же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра.

Руцы Твои сотвористиме, создастиме, вразумиме, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шиномя, алже погломлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоша очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мали не скончаши мя на земли, аже не оставив заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ждаша грешницы погубить имя, сведения Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя иси заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукавого возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мя иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех всего ради возненавидих всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони к сердце мое сотворите оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилось и вся отступающие от оправданиях Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пчевах вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоть.

Отче, мы ищем злости во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбив заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

Помилуй меня, посуду любящих имя Твое, стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческих, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящего дна из ведости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мне есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твое возлюбие. Юнейший аз есмь, и уничижай на оправданий Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды обретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя вовек, вразуми меня и жив буду. Возвах всем сердцем моим услышим, а Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвах Ти, спаси меня и сохраню сведения Твоя. Предварик в безгодии и возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижь смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави мя, славися ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнозие изгоняющие мя и стужающие мя, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижди, яко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнашими от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу и днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани к заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все пути мои пред Тобой, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погиб.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создава его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, не же оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостиве и любоблаже, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твои щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, вонми человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительств во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, ниже да возможит на мя боритель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благи и человеколюбивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ниже неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Я, куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ниже освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист, святителю Филиппу, митрополиту Московскому и всей России чудотворцу. Избранный от Господа сил российских первоперстольников преемниче, славным подвигом исповедничества, яко светило златозарно, озаривай церковь православную чудесы, велиями и нетлением твоих мощей, от Бога прославленный, святителю очи наш Филиппе, величая дивного во святых своих Господа, восхваляем тебя с любовью, яко усердного, пред престолом Господним молитвенника, чудного пастыря и мученика, и от всего сердца вопием тебя, радуйся, святителю Христов Филиппе, исповедничий великий, преславный чудотворче. Ангельские силы радовахуся, святитель очи наш Филиппе, чистому и святому житию твоему, видящий, яко из детска крутость дивную, благочестие и святое послушание являл есе. Мы же, благодарящие Господа, так о тебе благоволившего, прославляем тебя, яко Божия избранника восхвалениями сими. Радуйся, родителей твоих, плод благословенный, радуйся из млада Господа, Бога возлюбивой, радуйся в чистей молитве твоей пред Господем, дитя незлобивое, радуйся с отрочества житиями угодников Божиих, сердце твое питавой, радуйся служб Божиих, неленостный посетителю, радуйся книжного церковного учения искренней любителю, радуйся наказанию отца твоего духовного зело прилежавой, радуйся пустошным играм, я же детей обычай немало же внималой, радуйся родителей твоих радости утешения, радуйся всех знаемых твоих похвалой и удивления, радуйся наш святый молитвенничий, радуйся наш дивный учителю, радуйся святителю Христов Филиппе, исповедничий великий и преславный чудотворчий. Видел еси святителю Филиппе, отрок младцы и храмов Божиих благолепия, святых обителей украшения, честных мощей и икон святых от народа почитания, ярких свящей горения, фимиама воскурения, купно с матерью твоею, службами церковными зело умилялся еси, красоту же храмов Божиих вседушно возлюбил еси, и така благочестиво возрастая от юности твоей я, Отечество Небесного искал еси, иди же Господь во славе, иди же непрестанная песнь, аллилуйя. Разум твой учением Слово Божие и молитвы умудря, явился еси святителю Филиппе юноша благонравен, и за премногую твою добродетель излюблен был еси юным царем Иоанном, и житя, яко отрасль высокого рода, приблизи к своему престолу царскому, и многими почестями тебя украси. Ты же земную славу ни во что же вменяя искушение земных почестей победил еси, и о едином на потребу попечения имел еси, сего ради мы тебе радостно восхваляем така. Радуйся от юности добрый и благочестивый рабе Христов, радуйся благоговейная матери твоя, верной, послушной сыне и друже, радуйся старце и старице, добре почитавой, радуйся нищей и убогие, зело возлюбивой, радуйся юношеских похотей победителю, радуйся целомудрия рачителю, радуйся церковных песен и божественной псалтири усердной любителю, радуйся песен срамных, смехотворства, бесчинства, злага, нелицемерной презрителю, радуйся всякую буйсть юности отгнавой, радуйся мудрости евангельскую возлюбивой, радуйся всех добродетелей вместилища, радуйся благодати Божия искренней причастниче, радуйся святителю Христов Филиппе, исповедничий великий и преславный чудотворче. Силой благодати Божия влеком всем сердцем познал еси угодничий Божий суету жизни мира сего, того ради внимания к себе царево видя, общение со избранными слугами того имея, услады душевные, всех мирских прелестях не обретал еси, но об иноческом житии в сердце твоем помышляя, молился еси о благодатней небесной помощи, и тую в себе ощутив, благодетелю Богу, радостно взывал еси, аллилуйя. Имея возраст совершен, услышал еси преподобный отче в храме Божием словеса Господа, не можете Богу работать и мамоне, сими словесами Христа Спасителя восхищенный, не приложился еси плоти и крови, но Божию призыву повинуюся, соусердную молитву на устах, заступлением Богоматери и угодников Божиих окормляем, оставил еси царское приближение, отчий дом, богатство тленное и нищ быв, тайне душевного ради спасения ко обители преподобных за симой совать и устремился еси. Таковому твоему послушанию голоса Господа девящийся, сице восхваляем тебя, радуйся по завету Господа мир и вся еже в мире презревой, радуйся крест Христов на рамена твоя с весельем возложивой, радуйся путь тесный к Царствию Небесному избравой, радуйся узкими враты за Господем последовавой, радуйся богатство мира сего возненавидевой, радуйся Христовой нищете себе смиренно покоривой, радуйся Господа и Спасителя паче родителей и дома твоего возлюбивой, радуйся царя земного оставивой, да царю небесному всего себе поработише, радуйся добрый странничек ко Отечеству небесному, радуйся безбоязненный путничек морю океану ледовитому, радуйся земные ангели, радуйся небесные человечи, радуйся святителю Христов Филиппе, исповедничий великий и преславный чудотворчий.
Буря смущений, найди на тебя, святителю Христов, и когда Господь, испытуя любящие свои, не попустите дойти до лавры Соловецкие, но оставите тебя в пределах земли Новгородские, у езера Онежского, иди же в весе Киже, прилепился Иси ко единому от жителя страны той опасти овцы его. Но всех напастях ты, угодничий Божий, ныне и не вдался Иси, радостно же вся Господа ради терпевой, умильно взывал Иси овцы господина твоего пасы и истинному пастырю Христу евангельскую песнь. Аллилуйя. Слышаны быши на езере Онежском подвиги иноков обители Соловецкие, и паки, аки огонь, возгорейся желание Твое, святителю Филиппе, всей святей обители, во славу Божию потрудитесь. Та же оставь Кижу, устремился Иси на отток Соловецкий, и деженикем же знаем, паче же высокородие Твое скрывая, смирение, смиренное ради мольбы Твоей я, принят был Иси во обитель, до послушания Твоей, Господи, истинно явише. И послушник, быв вся повеленная Тебе в обитель, радостно творил Иси своей я воли, вседушно отрекался Иси, сего ради в похвалу Тебе сица глаголем. Радуйся, кроткий и смиренный, послушничий обители Соловецкие. Радуйся повелению игумена и старцев, яко веление самого Господа исполнявый. Радуйся сечением дров во обители смирения стяжавы. Радуйся земли копанием и каменья ношением, плоть свою обручивой. Радуйся, аки вторые дамаскин, скаредное места очищавый. Радуйся, всякие тягчайшие работы радостно исполнявый. Радуйся, яко бием бываем, никакого же злом за зло воздавал еси. Радуйся, яко многие обитые уничижения благодушно претерпевал еси. Радуйся христовых заповедей добрый исполнителю. Радуйся церковных заветов усердный хранителю. Радуйся терпению учителю. Радуйся смиренно мудрее наставничь. Радуйся святителю Христу Филиппе, исповедничий великий и пресланный чудотворче. Богомыслие пустынное ко святому послушанию приложил еси очи наш Филиппе, сего ради игумен обители радостно по благому твоему хотению сопричисли тебя ко избранному стаду иноков соловецких, и твой постриг во инока соверши. Ты же со страхом и трепетом обеты иночества изрекая, о содействии благодати Божией молился еси со слезами великого умиления, взывал еси Господу. Аллилуйя. Видишь, игумен и братья обители Соловецкие, в тебе воистину избранный сосуд Божией благодати, ангельский бочин восприяв, великих подвигов твоих не оставил еси, преподобнее, но всяко смиряя себе, носил еси дрова и воду, огонь возгнешал еси, поварни, пекарни, прилежно трудился еси, вкупе же паче прежнего молитвы и прочих духовных трудех ходил еси. И когда же иноцы обители начаши восхвалять эти блажения, ты, сие славы людские, не стерпел еси, но оставь обитель, удалился еси на том же от отца воедино пустое место. И там оденно и ночно, не едино лето в молитве чтении Слова Божия и богомыслии пребывал еси. За таковые твоя во славу Господа подвиги восхваляем тебя усердно. Радуйся истинного монашеского жития великий образе, радуйся иноческих обетов пламенный исполнителю, радуйся дневными и ночными подвигами плоть твою всецело духовой покоривой, радуйся молитве Иисусовой усердно прилежавой, радуйся умную молитву от Господа стяжавой, радуйся древним восточным подвижникам искренней подражателю, радуйся токмо молитве ко Господу все утешения полагавой, радуйся сладостным общением с Господом пустыне дух твой питавый, радуйся Божьей Матери любимиче, радуйся ангелов собеседниче, радуйся наше верное прибежище, радуйся наше светлое упование, радуйся святителю Христов Филиппе, исповедниче великий и пресланный чудотворче. Проповедник словом и делом чистого и святого монашеского жития был еси святителю Филиппе, сего ради игумен престарелый в летях, купе с братью, обителю, молитвое смирение, приять высокое звание, иноков начальника и священства, доводимое тобою святая обитель, яко яркий светильник всей Руси православная явится, да иноцы и мирсти, и люди, молящиеся в ней, возрастают от силы в силу, воспевая Богу. Аллилуйя. Возосия светом велием, обитель Соловецкая, и когда святитель Филипп, гласу Божию повинуяся, восприял бремя тяжкое игуменство монастырского, святый игумен по заповеди Господа себе самого, яко слугу всех вмени, телесным бо трудом и молитвенным подвигом, паче прежнего себе предавая, христоподражательным своим нравом и иноческим житием братью без слова пленяше, та же чин церковного богослужения исправляше и о благоукрашении святой обители попечение имеяше. Вспоминающие оба славные труды сего дивного игумена, восхваляем его так, радуйся Соловецкие обители, мудрую правителю, радуйся братья обители кроткие, смиренные начальничьи, радуйся о вечном спасении братья и слезно ко Господу взывавой.
Радуйся скорби и радости иноков, сердце твоим не тесно вмещавай. Радуйся, яко поучение иноком усердно вещал еси. Радуйся, яко евангельские законы в сердца их глубоце внедрял еси. Радуйся, добрым иноком сугубую честь воздававай. Радуйся, строптивая и нерадивая иноки судом Божиим вразумлявой. Радуйся, Христовой любви и небесного мира усердной благовестничи. Радуйся, вечной правды Христовой твердой поборничи. Радуйся, иноческих уставов ревнителю. Радуйся, красоты церковных служб прочителю. Радуйся, святителю Христов Филиппе, исповедничи великий и преславно чудотворче. Хотящих честне изобразите чудные дела и гуменство твоего вразуми, святителю Филиппе, недоумеет бо язык человеческий изрещи, достойная хвалы денным и ночным трудам твоим, твоему о благо украшения обители попечению, твоему уставам церковным послушанию, твоим слезам молитвенным, твоим воздыханием сердечным, твоему пустынному уединению, обаче в толиких безмерных трудех твоих силу благодари, божественная сила благодати, божественное видище, усердно вопием, щедродателю, Господу Богу, ангельскую песнь. Аллилуйя. Новый Зосима явился из обители твоей, святителю Филиппе, всей душею твоей, живя в Господе, присно в молитве пребывая, слезами умиления покрывая ложе твое, ты, святителю великий, не забыл еси и великого дела домовного строительства. Новые храмы и скиты воздвигал еси, блатные места осушал еси, пути по оттоку Соловецкому исправлял еси, братские домы, больницы и прочие строения обители созидал еси. Таковому твоему доброделу не удивящийся, так и похваляем тебя. Радуйся преподобному Савватию в молитве и духовном делании подобной. Радуйся по домовому строительству и во игуменстве великому Зосиме равной. Радуйся преподобному Герману в твердей вере и светлем на Господа уповании подражавой. Радуйся добродетели всех соловецких подвижников усвоивай. Радуйся честнаго успения Богоматери и Боголепова, спасого преображения храмов мудрый зиждителю. Радуйся пустыне твоего имени и скитов обители основателю. Радуйся пресной воды соловецких источников во единем святем езере совокупивой. Радуйся в красотах северного неба, славу премудрого Творца Вселенной умильно созерцавой. Радуйся всякую пять земли оттоков соловецких твоими честными стопами осветивой. Радуйся чаще лесные, брега морские, слезами умиления обильно рошавый. Радуйся пред Богом, молитвенничи наш усердный. Радуйся святителю Христов Филиппе, исповедничи великий, преславно чудотворче. Странник безвестен и проситель смиренный иноческого послушания, врат обители соловецкие явился иси Филиппе. Но как о духовных твоих доблестей ради содеяся, славное имя твое блажение, град бо Москва и вся Русь православная, познаша в тебе, яви добродетелей твоих светлость и молитв твоих силу. Сего ради и был еси вождь духовен всей Руси святые, всех спасения ищущих, вои же взывайте Господу. Аллилуйя. Всей душею и телом обители преподобных Зосимы и Савватия поработал еси, очи преподобней сего ради о нуждах обители сея зело прилежал еси, и о сих царя Иоанна Грозного извещал еси. Грозный же царь, юношеские дружбе твои я, и подвигов твоих иноческих ради, щедро обители твои снабдения творящие, подражающие же ему, и прочие града Москвы обитатели от трудов твоих обители прилежаху и к молитвенному твоему заступлению притекающе так о прославлях у тебя. Радуйся от царских чертогов, да иноческие нищеты не сшедой. Радуйся честь земную, на богатство не оскудевающее применивай. Радуйся божественной литургии пламенной совершителю. Радуйся слово Божие усердно изъяснителю. Радуйся иноческими подвигами твоими, родительницу твою возвеселивой и житием твоим ко иночести жизни склонивой. Радуйся нужды отечества твоего земнага в сердце твоем имивый и о них пред Богом слезы источивый. Радуйся мирских людей наставничи, радуйся столпе православия непоколебимой, радуйся истины поборничи неодоленной, радуйся утешения всех скорбящих, радуйся отрадок твоей помощи всех прибегающих, радуйся святителю Христов Филиппе, исповедничи великий и преславно чудотворче. Всяк возраст и чин града Москвы зело возрадовася, и когда изыдя весть о приятии тобою смиренным игуменным соловецким, чести и сана первостителя церкви российские, ведомо бо, бе людям русским и прежнее твое к царю приближение, царское твоих иноческих подвигов почитание, сего ради упования светлым сердца их исполнишемся. Новый Бог первосвятитель истинный и мощный печальник и заступник пред грозным царем о всех обидимых и правды ради гонимых восстанет. И всей великой радости и надежде возгласишь о благодателю всех Богу благодарственно хвалебную песнь. Аллилуйя.
Етиствующий язык человеческий невозможно достойно изобразить и труды и скорби твоя, святителю Филиппе, на первосвятительском престоле Церкви Российские. Грозный бо царь, в тые дни свою державу злою опричненную возмути. Люди русские зело сокрушахуся, егда о убиении мужей неповинных слышаху и козни жестокие видяху. И ты, ревнителю Божий, сию неправду цареву видя, в защищение верных сынов русских дерзновенно глас свой возвысил еси, и, входя к царю, кротко того поучал еси, и опричнину злую упразднить, и убиение невинных прекратить, и умолял еси. И благослови Господь святительское твое пред царем грозным печалование. Царь Иоанн твоим мольбам и слезам немля, гнев свой на время укроти. Народ же русский, град Москва твое, мощное пред царем заступление видяще, сице радостно восхвалях у тебя, радуйся архиерею истинной, радуйся ко вторым Моисей, бремени всего народа русского носителю, радуйся граду Москве и всему народу русскому словес божественных усердно изъяснителю. Радуйся, российский златоустье, устами золотыми Божия правда и суда Христова провозвестниче. Радуйся царя и людей русских в апостольских и отеческих преданиях мудро наставниче. Радуйся непокоряющихся Божьему закону, грозный запретителю. Радуйся грозного царя, искренний, нелицеприятный и нельстивый друже. Радуйся об исполнении пути его и о вечном его спасении усердной слезной молитвенниче. Радуйся злых опричненных деяний, безбоязненный обличителю. Радуйся обидимых защитниче и скорбящих душей утешителю. Радуйся всех заветов Евангелия Христова смиренно исповедниче. Радуйся о земных наших скорбех, милостивый печальниче. Радуйся святителю Христу Филиппе, исповедниче великий и пресланный чудотворче. Спасти хотя всю Русь православную от суемудренного свирепства царского, яко пастырь добрый, душу твою за пасту положить и готовый, ты, святителю Христу, всенародная ярость самонравного царя, на крутость приложите подщался иси, о новых же злодеяниях опричнины, увидев и гнев царский на себе испытав, к венцу мученическому приуготовил себе, и в благодатном умилении ко Господу взывал иси чистыми твоими устами хвалебную песнь. Аллилуйя. Царя грозного ярость и свирепство зело угобзил еси святителю, Отче наш Филиппе, и когда Христово учению внимая во храме, владычица Чеснага и я успение новое беззаконие царя грозного обличив еси, еще же и опричника в глумлении над Евангелием укорил еси. За сие твое дерзновение судом неправедным святительского сана лишен был еси. В храме Божием злыми опричниками во святительском одеянии обесчестен был еси, муки жестокие в темницу ввержен претерпел еси. Последи же от смерти избавлен быв во отрочь монастырь во изгнание послан был еси. Чадо же твое духовное, твое поругание и страдание видяще со слезами возглашах у тебе сия. Радуйся, страдальче наш незлобивый, радуйся паству твою до смерти возлюбивой, радуйся пророку Илии и предтече Господне в обличении царя беззаконного уподобивайся, радуйся учение Христово в доме царстем, аки второй Павел проповедовай, радуйся великому Амвросию и епископу Медиолана единоправный, радуйся безбоязненной правды поборничи, радуйся, аки второй златоуст бесчестия и изгнания от царя претерпевой. Радуйся, а вразумление царя грозного, яко верный Христов пастырь, непрестанно молившийся. Радуйся, наш благий и великий святителю, радуйся, наш златословесный учителю, радуйся, ко твоему подвигу, ангели возрадовавшийся, радуйся, ко твоему исповедничеству, вся вселенная девица, радуйся, святителю Христов Филиппе, исповедничий великий и пресланный чудотворчий. Пение надгробное со слезами скорбными, град Москву, обитель Соловецкую, всю Русь православную огласи, и когда во вся концы Отечества нашего изыди весть о мученической кончине твоей, наш дивный исповедниче, смерть бы неправедную, горькую во отроче монастыре, от рук злага слуги царского восприял еси, присно со Христом пребывая, молитву за убийство их творил еси, святителей, и когда праведная душа твоя от тела нуждею разлучашися. Мы же, прославляющие твою страдальческую кончину, со слезами умиления вопием премудрому Господу. Аллилуйя. Свет благодатных исцелений обильного засия от честных мощей твоих, святителю Филиппе I, Соловецкой обители, а после жди во граде Москве, в нюже многоцелебной мощи твоей, великим Никоном принесошися. К сим мощам припадающе, похвалу тебе, наш великий святителю, так и глаголем. Радуйся возвращением твоим в Соловецкую обитель, братью обители зело возвеселивой. Радуйся игуменство твое в ней духовне возобновивой. Радуйся, ко Соловецкой обитель, части мощей твоих благодарне поклоняется. Радуйся, ко
сию часть мощей твоих, обитель твоя, яко драгоценную жемчужину почитает. Радуйся, яко прославлением честнаго твоего тела и град Москву, и все отечество наше возвеличил еси. Радуйся, яко чудесами от нетленных мощей твоих благочестие стране нашей умножил еси. Радуйся святителям Христовым Петру, Алексею и Ионе единоправный. Радуйся подвигам твоим святителя Ермогена на великое пастырское дерзновение воодушевивой. Радуйся светозарное солнце земли российские, радуйся разумного света заре, радуйся светило церковное архиерейское красото, радуйся небесных законов на земли, живая проповедь и христоподражательного жития образе, радуйся святителю Христов Филиппе, исповедничий великий и преслано чудотворче. Благодать святаго дерзновения, безбоязненно делом и словом вещать и Христово учение, подашь нам немощным великий угодничий Божий, святителю Филиппе, наипаче подашь сию благодать пастырем Церкви Христовой. Да возмогут они немолчно свою духовную пасту учить и вразумлять, и лицеприятие избегать, а до таковое дерзновение стяжавши, все мы на благом пути ко спасению обрящимся, и сподобимся в вечном небесном царстве выну воспевать Господу. Аллилуйя. Поющий Твое дивное житие, Твои иноческие подвиги на Отце Соловецком, воспевающий Твою святительскую ревность и дерзновение восхваляющий, поклоняющийся Твоему до крови правдолюбию и исповедничеству, святителю Отче наш Филиппе, молим Тебя в борениях и искушениях многоразличных не оставляйте нас, но наипаче Твоими молитвами укрепите, да возможем и мы Твоими подражательными быти. И Тебе, нашего Отца и Наставника, восхвалять и ситься, радуйся, звездо российская, радуйся чистой сосуде Святаго Духа, радуйся вселенским мученикам и исповедникам подобничи, радуйся Церкви Российской похвало и всего священства украшений, радуйся иноческие кротости образе, радуйся монашеского постнического жительства истинное правило, радуйся безплотных сожителю, радуйся Христово смирение ревнителю, радуйся чудес вели их совершителю, радуйся о скорбях земного отечества твоего милостивый пред Богом печальничи, радуйся, ко тобою Соловецкая обитель славится, радуйся, ко тобою град Москва и вся Россия украшается, радуйся святителю Христов Филиппе, исповедничий великий и преслано чудотворчим. О великий святителю Христов Филиппе, прими от нас грешных сие похвальное пение и священными твоими молитвами тебя поющее в мире сохрани, от напасти и бед избави, во святей православной вере укрепи, угодное Богу житие проводите, помози, уныние наше в радость притвори, дух крепкого стояния за церковные законы и церковное предание обнови в нас, да так осподобимся вовеки в райских обителях воспевать нашему пастырь-начальнику и Господу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О великий святителю Христов Филиппе, прими от нас грешных сие похвальное пение и священными твоими молитвами тебя поющее в мире сохрани, от напасти и бед избави, во святей православной вере укрепи, угодное Богу житие проводите, помози, уныние наше в радость притвори, дух крепкого стояния за церковные законы и церковное предание обнови в нас, да так осподобимся вовеки в райских обителях воспевать нашему пастырю-начальнику и Господу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О великий святитель Христов Филиппе, прими от нас грешных сие похвальное пение и священными твоими молитвами тебя поющее в мире сохрани, от напасти и бед избави, во святей православной вере укрепи, угодное Богу житие проводите, помози, уныние наше в радость притвори, дух крепкого стояния за церковные законы и церковное предание обнови в нас, да так осподобимся вовеки в райских обителях воспевать и нашему пастырю-начальнику и Господу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангельские силы, радовахуся, святителю Отче наш Филиппе, чистому и святому житию твоему, видящий, яко из детска кротость дивную, благочестие и святое послушание являл, еси мы же, благодарящие Господа, так и о тебе благоволившего, прославляем тебя, яко Божия избранника восхвалениями сими. Радуйся, родители твоих плод благословенный, радуйся из млада Господа Бога возлюбивый, радуйся в чистой молитве твоей пред Господем, дитя незлобивое, радуйся с отрочества житиями угодников Божиих сердце твое пита, радуйся Божиих неленостный посетителю, радуйся книжного церковного учения искренне любителю, радуйся наказанию отца твоего духовно зело прилежавой, радуйся пустошным играм, еже детей обычай немало же внимавой, радуйся родителей твоих радости и утешения, радуйся всех знаемых твоих похвалой и удивления, радуйся наш святый молитвенничий, радуйся наш дивный учителю, радуйся святителю Христов Филиппе, исповедничий великий и преславный чудотворчий. Избранный от Господа силы российских первопрестольников преемнище славным подвигом исповедничества, яко светило златозарное, озаривая церковь православную,
Чудесы велиями и нетлением твоих мощей от Бога прославленный, святитель Отче наш Филиппе, величая дивного святых своего Господа, восхваляем тебя с любовью, яко усердного, пред престолом Господним молитвенника, чудного пастыря и мученика, и от всего сердца вопием тебя, радуйся, святителю Христов Филиппе, исповедничий великий и преславный чудотворче. О, великий, печальнейший земли российские, святителю Христов Филиппе, великими и многими дарованиями обогатите тебя, щедро даровитый Владыка Господь. Ты же, яко раб благие и верные дарования, сия зело умножил еси от отроческих лет, даже до кончины твоей я заповедям Господним немая, пребывая в них и возрастая, полн сей любви, милосердия, кротости и смирения, всеми добродетелями ты богатно служил еси Господу и пресным твоим, образ евангельского жития показуя, благочестивым житием Бога прославляя. За сие житие твое от Бога прославлен еси, велим даром чудес богатился еси, святое дерзновение стяжал еси, и до дней земному отечеству и народу твоему служишь, и воздыхание наше предваряешь. И мы, грешние, заступничеству твоему пред Богом верующие, молимся тебе усердно. Буди нам, якоже в земнем, твоем житии, отец и заступник, помози всем нам крест земного жития, с терпением и радостью носите, малодушно молитвою твоей подкрепи, и от житейских соблазнов любовью твоей отврати, сеющая соблазны рукой твоей крепко вразуми, дашь нам, святителю Христов, прежде кончины нашей, радость твоего мощного заступления ощутите, дашь многострадальному твоему отечеству сила благодатная, присно Христу работайте, якоже благочестивее отцы наши своим цирконом, житием, слава Богу, Божию веру Христову на земле множеху, дашь нам их благочестию подражати, уставы церковные храните, заповеди Божии благоговейно соблюдайте, нищие любите и щедро им благотворите, обидимое заступайте, веру Христову и закон Божий безбоязненно исповедовайте, всякого греха гнушатися, и одежду всякие правды светло украшатися, да така твоими молитвами укрепляями, возможем и мы житие свое богоугоднее устроите, грехов прощения от Господа получите, и милостью и человеколюбием спаса нашего и Господа в небесных селениях водворитесь, иди же ангели и все святые славят великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа.